Дере я на земи во себе, дышь с матурант, або руне закончишь свою высшую школу, каешь руне теешь летуши матуранча сабского гимназия. Теле дны су со скуванишчом рожонували, або су ище пшитым, зачаравшим по таким вутору, вотмеху свой традициональный волейбулы турнир, пшечува вучакам а вучарьям. Тун раз можаху со вучарьо пшесаджич, а дуэл за себе рослуджич, вони пшесаджиху со с 2-1 посаджбах, пшечува дванаткарьям, дванаткарки бихю с 3-0 пшечува вучакам успешнише. Juce je kajs če poješčah slyšeli potom poslední šulský džen za maturanto a potom dostanu vůsledky písomných prúvanjů a potom chcejdža džen tradicionálně zakončič a to z kopaňcu přečuvo vůčarja. Jeli chcejdža se by to vobladač, to se tam dobejnče abo doječče, dalše pokyvy za džensnější štvortk a potom hoj poladáme již o smiokon sedženja. Tute pokyvy slyšit čenodom po přichodnej hudžbě za cím hinčinu.